подушкин. Ку-ку, ку-ку, цук там аж под фартушкин. Ку-ку, ку-ку, мам кокошки цубато, златаво и шивято. Ой, ку-ку, ой, ку-ку, ой, ку-ку. Мам кокошки цубато, златаво и шивято.